Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, утром туман стелется по воде к хорошей погоде. По прогнозам синоптиков, четверг 2 июля в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 35 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Выпускной вечер Усть-Лабинского района стал важным событием для 375 школьников, их наставников и родителей. На празднике присутствовал глава муниципалитета Станислав Гайниченко. Вместе с председателем Совета депутатов Галиной Ратниковой он вручил выпускникам награды за высокие достижения и отдельно поблагодарил учителей за их терпение и верность профессии. Глава района обратился к молодым людям с напутствием: не останавливаться перед трудностями, верить в себя и обязательно найти свой путь. Позади школьные годы, впереди большая взрослая жизнь. В добрый час! В Усть-Лабинске продолжаются летние профилактические встречи с детьми. На этот раз гостями школы номер 2 стали инспекторы 115-й военной автомобильной инспекции. Они рассказали школьникам о правилах поведения на дороге в каникулы и ответили на все вопросы. Но самым запоминающимся этапом стало знакомство с техникой, патрульным автомобилем и мотоциклом. Ребята смогли не только посмотреть, но и почувствовать себя на месте инспектора. Каждый ушел с памяткой и, возможно, с новой мечтой о профессии. В Усть-Лабинском городском поселении дан старт профилактической акции «Чистый город без наркотиков». Ее приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники молодежного патруля уже очистили фасады, заборы и столбы от незаконных рекламных надписей. Но главное не внешний эффект, а разъяснительная работа. Организаторы акцентируют: молодые люди должны знать, что даже попытка распространения наркотиков – это тяжелое преступление. Задача – воспитать поколение, для которого здоровый образ жизни станет нормой, а зависимость – неприемлемым выбором. Внимание, усть-лабинцы! Каждую субботу у вас есть возможность напрямую обратиться к руководству района. С 10 до 12 часов работает телефонная линия администрации. Ваши вопросы в Риме дежурный заместитель главы. Номер для звонков 4-12-03. Поздравления принимает труженица тыла Нина Афанасьевна Попетина из Усть-Лабинска. День ее рождения администрация города выразила глубокую благодарность ветерану за самоотверженный труд в годы войны и послевоенное время, а также за вклад в воспитание молодежи. Теплым подарком для именинницы стало выступление коллектива «Казачий круг» под руководством Владимира Жмайлова. Нине Афанасьевне желают крепкого здоровья, внимания близких и долгих лет жизни. В Усть-Лабинске презентовали филиал Ейского медицинского колледжа. Открытие 1 сентября. Прием уже идет. На презентации в ДК выступили глава района и представители фонда «Вольное дело Юг». Для гостей провели экскурсию по классам и мастер-класс по первой помощи. Адрес колледжа: Советская, 47. Консультации по будням с 9 до 17. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна, 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, утром туман стелется по воде к хорошей погоде. По прогнозам синоптиков, четверг 2 июля в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 35 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

сердца ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов проверил объекты, на которых ведутся работы. Капремонт по улице Агаркова, идут демонтажные работы. Выполняется разборка существующей конструкции и покрытий в соответствии с утвержденной проектной документацией. Работы ведутся с соблюдением мер безопасности. Ограждение стройплощадки соответствует нормативным требованиям. Капремонт по улице Октябрьской, осуществляется мероприятие по ремонту водопроводной сети. Производится вскрытие грунта, замена изношенных участков трубопровода с последующей герметизацией стыков. Капремонт по улице Ободовского, ведутся демонтажные работы, производится разборка дорожного полотна и сопутствующих элементов инфраструктуры. Тротуары по улице Карла Маркса и по улице Кавказская, продолжаются работы по установке бортового камня и подготовке основания. Выполняется выверка геодезических отметок, устройство песчано-цементной подушки и монтаж бордюрных блоков с обеспечением проектного уклона. «Прогресс Агро» стартовала уборка озимой пшеницы на полях ключевого сельхозпредприятия агрохолдинга «Аурасвет» в Краснодарском крае. Уборочная компания стартовала в штатном режиме. Первые машины с зерном нового урожая уже приняли кореновские ладожские элеваторы, входящие в структуру компании. Всего холдингу предстоит убрать озимые зерновые с площадью 50 тысяч гектар по Краснодарскому краю. Планируемый валовый сбор пшеницы составляет 325 тысяч тонн. В работах будет задействовано 180 единиц техники. Продолжительность кампании оценивается в 20 полных уборочных дней. Вся уборочная техника прошла полный цикл предсезонной подготовки и полностью готова к интенсивной работе в условиях напряженного графика. Особое внимание в этом сезоне уделено модернизации приемной инфраструктуры. На всех элеваторах завершена подготовка производственной базы к новому сезону заготовки зерна. В целом география уборочных работ охватывает активы «Прогресс Агро» в Краснодарском крае, Московской и Тамбовской областях. Начало уборочной кампании в Краснодарском крае имеет особое значение, так как регион остается ключевым производителем зерна в стране. Состоялся муниципальный координационный совет местного отделения движения первых Усть-Лабинского района. Во время заседания обсудили следующие вопросы. Итоги деятельности местного отделения движения за второй квартал, результаты реализации проекта «Вожатские команды первых». За этот период подготовлено 55 вожатых. Также в рамках мероприятия, приуроченных ко Дню молодежи, состоялось награждение участников вожатских команд. В Краснодарском крае по итогам единого госэкзамена зарегистрировали 416 100-бальных результатов. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, это лучший показатель в регионе за последние 12 лет. По словам главы региона, выпускница Краснодарской школы номер 25 Ольга Слюсаренко набрала 300 баллов по химии, биологии и русскому языку. С таким же результатом ЕГЭ сдал Святослав Клюшников из Анапской школы номер 4, получивший высший балл по русскому языку, физике и информатике, добавил Кондратьев. Губернатор поздравил школьников с высокими результатами. Он отметил, что в регионе также насчитывается 18 выпускников, набравших по 200 баллов на ЕГЭ. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
7: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
8: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: начать и обратно. Сомнения меня нет.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество.

0: Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, утром туман стелется по воде к хорошей погоде. По прогнозам синоптиков, четверг 2 июля в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 35 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Социальный фонд России начал применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина Максим Хромченко. По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета. Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. На Землю обрушится сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что в ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла. Ученые подчеркивают, что фронт от вспышки дойдет до Земли в четверг в период с 21 часа до полуночи по московскому времени. Ожидается, что буря станет самой сильной с марта 26 года. Несмотря на умеренную силу взрыва, удар все равно будет довольно ощутимым, говорит в сообщении. И в заключение выпуска. После плановых отключений горячей воды обычно она остается ржавой некоторое время, и мыться в ней не стоит, рассказала газете РУ врач-дерматолог Наталья Жавтан. Разовый контакт кожи с ржавой водой не несет критической угрозы, но последствия для внешнего вида могут быть ощутимыми. Сухость и раздражение – самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд. Особую осторожность стоит проявлять людям с хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема или атопический дерматит. Лучше избегать такого контакта, так как ржавая вода может вызвать обострение. Ну а самый ощутимый удар принимают на себя волосы, особенно осветленные или окрашенные. Частицы железа могут придать волосам неприятный рыжеватый или желтоватый тон. Волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск, отмечает эксперт. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Новости спорта.
1: Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Демократическую Республику Конго 2-1 благодаря дублю Гарри Кейна во втором тайме. Англичане пропустили уже на 7-й минуте. Голкипер конголезцев Лионель Мпасси отразил несколько опасных ударов, а Эрон Ван Бисака вынес мяч с линии ворот после удара Маркуса Рашфорда, что позволило аутсайдеру удержать преимущество до перерыва. Победу своей команде Кейн принес голами во втором тайме. Благодаря этому дублю он превзошел бомбардирский результат от Пеле на чемпионатах мира. Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева завершила выступление на Уимблдоне уже во втором круге, уступив 38-й ракетке мира Барбаре Крейчиковой в трех сетах. Позапрошлогодняя победительница английского мейджора взяла реванш за поражение от Андреевой в четвертьфинале прошлого Уимблдона. Для 19-летней россиянки это самый ранний вылет с турнира «Большого шлема» с 2024 года. Тем временем, 8-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Даниэля Мериду в четырех партиях. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин впервые в своей карьере в НХЛ получил статус неограниченно свободного агента. Истек его 5-летний контракт. Генеральный менеджер Кэпиталс Крис Патрик ранее заявлял, что клуб готов обсуждать новое соглашение, если хоккеист решит продолжить карьеру. Сам Овечкин признавался, что не представляет себя в составе другой команды НХЛ, однако не исключал варианта с переходом в московское «Динамо». Клуб НХЛ Торонто Мейпл Ливс подписал контракт с двукратным обладателем Визина Трофи Сергеем Бобровским, сообщают СМИ. Соглашение с 37-летним вратарем рассчитано на 3 года. За Флориду Бобровский выступал с 2019 года. Прошедший регулярный чемпионат стал для голкипера худшим в карьере. В 52 матчах его процент отраженных бросков чуть больше 87. Пантерс при этом не попали в плей-офф. Хорватский специалист Велимир Пирасович покинул пост главного тренера казанского «Уникса», который занял второе место в прошедшем сезоне Единой лиги. Пирасович провел у руля команды 5 сезонов и привел казанцев к первому в истории чемпионству. Хорватский тренер принял решение взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть от баскетбола и провести время с семьей. На смену в «Уникс» пришел другой хорватский специалист Милан Каркаш, который на протяжении 5 лет работал ассистентом в тренерском штабе казанского клуба. Это были спортивные события, достойное вашего внимания.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: реклама на UFM. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
1: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Выпускной вечер Усть-Лабинского района стал важным событием для 375 школьников, их наставников и родителей. На празднике присутствовал глава муниципалитета Станислав Гайниченко. Вместе с председателем Совета депутатов Галиной Ратниковой он вручил выпускникам награды за высокие достижения и отдельно поблагодарил учителей за их терпение и верность профессии. Глава района обратился к молодым людям с напутствием: не останавливаться перед трудностями, верить в себя и обязательно найти свой путь. Позади школьные годы, впереди большая взрослая жизнь. В добрый час. В Усть-Лабинске продолжаются летние профилактические встречи с детьми. На этот раз гостями школы номер 2 стали инспекторы 115-й военной автомобильной инспекции. Они рассказали школьникам о правилах поведения на дороге в каникулы и ответили на все вопросы. Но самым запоминающимся этапом стало знакомство с техникой, патрульным автомобилем и мотоциклом. Ребята смогли не только посмотреть, но и почувствовать себя на месте инспектора. Каждый ушел с памяткой и, возможно, с новой мечтой о профессии. В Усть-Лабинском городском поселении дан старт профилактической акции «Чистый город без наркотиков». Ее приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники молодежного патруля уже очистили фасады, заборы и столбы от незаконных рекламных надписей. Но главное не внешний эффект, а разъяснительная работа. Организаторы акцентируют: молодые люди должны знать, что даже попытка распространения наркотиков – это тяжелое преступление. Задача – воспитать поколение, для которого здоровый образ жизни станет нормой, а зависимость – неприемлемым выбором. Внимание, усть-лабинцы! Каждую субботу у вас есть возможность напрямую обратиться к руководству района. С 10 до 12 часов работает телефонная линия администрации. Ваши вопросы примет дежурный заместитель главы. Номер для звонков 4-12-03. Поздравления принимает труженица тыла Нина Афанасьевна Попетина из Усть-Лабинска. День ее рождения администрация города выразила глубокую благодарность ветерану за самоотверженный труд в годы войны и послевоенное время, а также за вклад в воспитание молодежи. Теплым подарком для именинницы стало выступление коллектива «Казачий круг» под руководством Владимира Жмайлова. Нине Афанасьевне желают крепкого здоровья, внимания близких и долгих лет жизни. В Усть-Лабинске презентовали филиал Ейского медицинского колледжа. Открытие 1 сентября. Прием уже идет. На презентации в ДК выступили глава района и представители фонда «Вольное дело Юг». Для гостей провели экскурсию по классам и мастер-класс по первой помощи. Адрес колледжа: Советская, 47. Консультации по будням с 9 до 17. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. UFM. На 107.9 FM.
1: Заходи без причин.

0: магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Филиалу Пауэрсети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9000 рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов проверил объекты, на которых ведутся работы. Капремонт по улице Агарковой, идут демонтажные работы. Выполняется разборка существующей конструкции и покрытий в соответствии с утвержденной проектной документацией. Работы ведутся с соблюдением мер безопасности. Ограждение стройплощадки соответствует нормативным требованиям. Капремонт по улице Октябрьской, осуществляется мероприятие по ремонту водопроводной сети. Производится вскрытие грунта, замена изношенных участков трубопровода с последующей герметизацией стыков. Капремонт по улице Ободовского, ведутся демонтажные работы, производится разборка дорожного полотна и сопутствующих элементов инфраструктуры. Тротуары по улице Карла Маркса и по улице Кавказская, продолжаются работы по установке бортового камня и подготовке основания. Выполняется выверка геодезических отметок, устройство песчано-цементной подушки и монтаж бордюрных блоков с обеспечением проектного уклона. «Прогресс Агро» стартовала уборка озимой пшеницы на полях ключевого сельхозпредприятия агрохолдинга «Аурасвет» в Краснодарском крае. Уборочная компания стартовала в штатном режиме. Первые машины зерном нового урожая уже приняли кореновские ладожские элеваторы, входящие в структуру компании. Всего холдингу предстоит убрать озимые зерновые с площадью 50 тысяч гектар по Краснодарскому краю. Планируемый валовый сбор пшеницы составляет 325 тысяч тонн. В работах будет задействовано 180 единиц техники. Продолжительность кампании оценивается в 20 полных уборочных дней. Вся уборочная техника прошла полный цикл предсезонной подготовки и полностью готова к интенсивной работе в условиях напряженного графика. Особое внимание в этом сезоне уделено модернизации приемной инфраструктуры на всех элеваторах. Завершена подготовка производственной базы к новому сезону заготовки зерна. В целом география уборочных работ охватывает активы «Прогресса Агро» в Краснодарском крае, Московской и Тамбовской областях. Начало уборочной кампании в Краснодарском крае имеет особое значение, так как регион остается ключевым производителем зерна в стране. Состоялся муниципальный координационный совет местного отделения движения первых Усть-Лабинского района. Во время заседания обсудили следующие вопросы. Итоги деятельности местного отделения движения за второй квартал, результаты реализации проекта «Вожатские команды первых». За этот период подготовлено 55 вожатых. Также в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, состоялось награждение участников вожатских команд. В Краснодарском крае по итогам единого госэкзамена зарегистрировали 416 100-бальных результатов. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, это лучший показатель в регионе за последние 12 лет. По словам главы региона, выпускница Краснодарской школы номер 25 Ольга Слюсаренко набрала 300 баллов по химии, биологии и русскому языку. С таким же результатом ЕГЭ сдал Святослав Клюшников из Анапской школы номер 4, получивший высший балл по русскому языку, физике и информатике, добавил Кондратьев. Губернатор поздравил школьников с высокими результатами. Он отметил, что в регионе также насчитывается 18 выпускников, набравших по 200 баллов на ЕГЭ. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Склад двери «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
8: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии, а остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для воды с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся.
1: Радио. Радио. Радио. Радио.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка России. В материале сообщается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту, однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива. Согласно документу, повышенные цены предшествующего периода привели к наращиванию добывающих мощностей и увеличению запасов нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидалось, возместить использованное топливо. Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть, пришли к выводу участники обсуждения. По их словам, в результате восстановления баланса на рынке может происходить быстрее. Часто утечки персональных данных происходят из-за использования сотрудниками личных устройств для работы, передачи данных через незащищенные каналы связи и сохранения доступа к данным после увольнения работников. Об этом газете «Ру» рассказала бизнес-юрист Нина Сафиуллина. По ее словам, когда речь заходит об утечках персональных данных, многие представляют себе сложную хакерскую атаку, однако на практике причиной слива данных нередко становятся внутренние проблемы компании. Чем больше людей имеют доступ к персональным данным без четких ограничений и контроля, тем выше риск утечки, отметила Сафиуллина. И в заключение выпуска. Нецензурные выражения негативно влияют на сосуды и артериальное давление человека, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бакерия. По его словам, даже если человек соблюдает гигиену сна и правильно питается, его образ жизни нельзя считать полностью здоровым без отказа от употребления бранной лексики. Оно крайне негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов и артериальном давлении, подчеркнул академик. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Далась снова, а ритм сердца до нуля, и все опять вновь. Так ревностью накрыла, дыхание перекрыла от этой страсти, так рвет на части.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Филиалу «Пауэро Сети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Простим язиком об економіки в програмі. Кошелек.
1: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60%, независимо от страхового стажа.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Круиз Тревел Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете «РУ» стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 97.9 FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
0: Обои в магазине.

0: Реклама на ОФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов проверил объекты, на которых ведутся работы. Капремонт по улице Агарковой, идут демонтажные работы. Выполняется разборка существующей конструкции и покрытий в соответствии с утвержденной проектной документацией. Работы ведутся с соблюдением мер безопасности. Ограждение стройплощадки соответствует нормативным требованиям. Капремонт по улице Октябрьской, осуществляется мероприятие по ремонту водопроводной сети. Производится вскрытие грунта, замена изношенных участков трубопровода с последующей герметизацией стыков. Ремонт по улице Ободовского, ведутся демонтажные работы, производится разборка дорожного полотна и сопутствующих элементов инфраструктуры. Тротуары по улице Карла Маркса и по улице Кавказская, продолжаются работы по установке бортового камня и подготовке основания. Выполняется выверка геодезических отметок, устройство песчано-цементной подушки и монтаж бордюрных блоков с обеспечением проектного уклона. «Прогресс Агро» стартовала уборка озимой пшеницы на полях ключевого сельхозпредприятия агрохолдинга «Аурасвет» в Краснодарском крае. Уборочная компания стартовала в штатном режиме. Первые машины зерном нового урожая уже приняли кореновские ладожские элеваторы, входящие в структуру компании. Всего холдингу предстоит убрать озимые зерновые с площадью 50 тысяч гектар по Краснодарскому краю. Планируемый валовый сбор пшеницы составляет 325 тысяч тонн. В работах будет задействовано 180 единиц техники. Продолжительность кампании оценивается в 20 полных уборочных дней. Вся уборочная техника прошла полный цикл предсезонной подготовки и полностью готова к интенсивной работе в условиях напряженного графика. Особое внимание в этом сезоне уделено модернизации приемной инфраструктуры на всех элеваторах. Завершена подготовка производственной базы к новому сезону заготовки зерна. В целом география уборочных работ охватывает активы «Прогресс Агро» в Краснодарском крае, Московской и Тамбовской областях. Начало уборочной кампании в Краснодарском крае имеет особое значение, так как регион остается ключевым производителем зерна в стране. Состоялся муниципальный координационный совет местного отделения движения первых Усть-Лабинского района. Во время заседания обсудили следующие вопросы. Итоги деятельности местного отделения движения за второй квартал, результат реализации проекта «Вожатские команды первых». За этот период подготовлено 55 вожатых. Также в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, состоялось награждение участников вожатских команд. В Краснодарском крае по итогам единого госэкзамена зарегистрировали 416 100-бальных результатов. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, это лучший показатель в регионе за последние 12 лет. По словам главы региона, выпускница Краснодарской школы номер 25 Ольга Слюсаренко набрала 300 баллов по химии, биологии и русскому языку. С таким же результатом ЕГЭ сдал Святослав Клюшников из Анапской школы номер 4, получивший высший балл по русскому языку, физике и информатике, добавил Кондратьев. Губернатор поздравил школьников с высокими результатами. Он отметил, что в регионе также насчитывается 18 выпускников, набравших по 200 баллов на ЕГЭ. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. Радио.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-988-288-85-96.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Tenet T8 появилась пятиместная версия. Производство стартовало. У дилеров машина появится в июле. Цены пока неизвестны, но новинка должна быть дешевле версии с семиместным салоном, которая уже продается. Машину оценят любители больших кроссоверов, у которых третий ряд почти не задействован. Места во втором ряду больше, а багажник вместительнее. АвтоВАЗ выпустит лимитированную версию Гранты в комплектации «Комфорт» с обогревом лобового стекла. Раньше эта функция была доступна только в более дорогих версиях. Сколько таких машин выпустят, пока неизвестно. Ориентировочная доплата – 9 тысяч рублей. Если спрос будет высоким, обогрев лобового стекла сделают стандартной опцией для комплектации «Комфорт». Европейские автоконцерны просят помощи государства в борьбе с китайскими марками. Volkswagen, Stellantis и Renault хотят льготы для машин европейского производства. Отметим, что спрос на машины в Европе в последние годы падает, но при этом растет доля более дешевых импортных машин. В первую очередь китайских BYD и MG. Считается, что двигателю периодически надо давать поработать на высоких оборотах. Это сжигает нагар и отложения на клапанах. Эта практика была актуальна для старых карбюраторных машин. Для современных двигателей – нет. Электронный впрыск и сложные системы управления просто не дают столько нагара и отложений, как раньше. Наоборот, высокие обороты могут им навредить. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Максимально возможная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составляет 470 рублей в месяц в 2026 году, рассказал сенатор Игорь Мурок. Размер пенсии у тех, кто продолжает трудиться после наступления пенсионного возраста, увеличивается за счет сразу нескольких официальных механизмов. Прежде всего, с 2025 года возобновилась ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году повышение составило 7,6%, то есть рост идет наравне с пенсиями неработающих граждан. Помимо этого, действует ежегодный автоматический перерасчет, который Социальный фонд России проводит 1 августа. Он учитывает пенсионные баллы, сформированные за счет страховых взносов работодателя за предыдущий год. При этом законодательно установлен лимит не более 3 баллов в год. Поэтому максимально возможная прибавка достигает примерно 470 рублей в месяц, но фактическая сумма зависит от уровня официальной зарплаты и полноты уплаты взносов, отметил сенатор. В период с января по май 2026 года на российском рынке труда зафиксирован заметный рост активности кандидатов. Число размещенных резюме возросло на 52%, а уровень ожидаемой оплаты труда составил около 70 тысяч рублей. Социолог Валерия Косомара связывает эту динамику с общей экономической нестабильностью и желанием граждан укрепить свое финансовое положение. По ее словам, несмотря на формально низкий уровень безработицы, текущая экономическая среда остается неустойчивой. Ускорение инфляции подталкивает людей к поиску позиций с более высокой зарплатой или к дополнительным заработкам, чтобы компенсировать снижение покупательной способности. И в заключение выпуска. В России введена обязательная цифровая маркировка для кондитерских изделий, охватывающая широкий ассортимент, включая шоколад, карамель, жевательную резинку. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей. Данная мера является дополнительной гарантией от попадания на прилавки некачественной или поддельной продукции. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей, Репорт Информ.
0: ДФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если паук активно плетет паутину, будет хорошая погода. По прогнозам синоптиков, в пятницу 3 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь. Днем до 31 градуса, ночью плюс 22. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 34 минуты. Геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В сети завирусилась оригинальная бутылка для воды от Apple. Аксессуар получил фирменную стилистику, надкусанный логотип и невероятную эксклюзивность. Далее детальнее. В начале июня компания Apple провела долгожданную масштабную конференцию WWDC 2026, в рамках которой показала обновленную версию Siri AI, анонсировала будущие функции для Apple Intelligence и рассказала об изменениях в операционной системе iOS 27. Однако фанаты бренда остались недовольны презентацией. Часть новинок еще долго будет в бета-версии. Остальные фишки работают только на английском языке. Тем не менее, компания Apple все-таки смогла, так сказать, нащупать вкусы аудитории и представила просто невероятный аксессуар, который сразу же свел с ума весь интернет. Речь идет о новой бутылочке для

0: с фирменным логотипом Apple, которую выпустили специально к презентации и теперь продают эксклюзивно в Apple Visitor Center в Яблочном парке. К сожалению, в другом месте купить бутылочку Apple не выйдет. Мерч предназначен только посетителям Apple Park. Однако, вероятно, в ближайшем будущем, как всегда, появятся перекупы со слегка завышенными ценами. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ.
2: I just got home one evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: и 9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Выпускной вечер Усть-Лабинского района стал важным событием для 375 школьников, их наставников и родителей. На празднике присутствовал глава муниципалитета Станислав Гайниченко. Вместе с председателем Совета депутатов Галиной Ратниковой он вручил выпускникам награды за высокие достижения и отдельно поблагодарил учителей за их терпение и верность профессии. Глава района обратился к молодым людям с напутствием: не останавливаться перед трудностями, верить в себя и обязательно найти свой путь. Позади школьные годы, впереди большая взрослая жизнь. В добрый час. В Усть-Лабинске продолжаются летние профилактические встречи с детьми. На этот раз гостями школы номер 2 стали инспекторы 115-й военной автомобильной инспекции. Они рассказали школьникам о правилах поведения на дороге в каникулы и ответили на все вопросы. Но самым запоминающимся этапом стало знакомство с техникой, патрульным автомобилем и мотоциклом. Ребята смогли не только посмотреть, но и почувствовать себя на месте инспектора. Каждый ушел с памяткой и, возможно, с новой мечтой о профессии. В Усть-Лабинском городском поселении дан старт профилактической акции «Чистый город без наркотиков». Ее приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники молодежного патруля уже очистили фасады, заборы и столбы от незаконных рекламных надписей. Но главное не внешний эффект, а разъяснительная работа. Организаторы акцентируют: молодые люди должны знать, что даже попытка распространения наркотиков – это тяжелое преступление. Задача – воспитать поколение, для которого здоровый образ жизни станет нормой, а зависимость – неприемлемым выбором. Внимание, усть-лабинцы! Каждую субботу у вас есть возможность напрямую обратиться к руководству района. С 10 до 12 часов работает телефонная линия администрации. Ваши вопросы примет дежурный заместитель главы. Номер для звонков 4-12-03. Поздравления принимает труженица тыла Нина Афанасьевна Попетина из Усть-Лабинска. День ее рождения администрация города выразила глубокую благодарность ветерану за самоотверженный труд в годы войны и послевоенное время, а также за вклад в воспитание молодежи. Теплым подарком для именинницы стало выступление коллектива «Казачий круг» под руководством Владимира Жмайлова. Нине Афанасьевне желают крепкого здоровья, внимания близких и долгих лет жизни. В Усть-Лабинске презентовали филиал Ейского медицинского колледжа. Открытие 1 сентября. Прием уже идет. На презентации в ДК выступили глава района и представители фонда «Вольное дело Юг». Для гостей провели экскурсию по классам и мастер-класс по первой помощи. Адрес колледжа: Советская, 47. Консультации по будням с 9 до 17. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
0: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если паук активно плетет паутину, будет хорошая погода. По прогнозам синоптиков, в пятницу 3 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь. Днем до 31 градуса, ночью плюс 22. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 34 минуты. Геомагнитное поле спокойное.
2: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете.ру кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. И такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за 2 календарных дня.

0: календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60% независимо от страхового стажа.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Круиз Тревел Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
1: Деньги дороги, как память.
0: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Они всегда здесь. Они свои на районе. Свои на районе. На ОФМ.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Правду говорят, мы всегда здесь. С вами Дмитрий Антоненко и Дарья Лукьянова.
2: Всем привет-привет. И с нами знаете кто? Человек, кто? Который был здесь уже не в первый раз.
1: А я смотрю, мне лицо его знакомо.
3: Человек, который был тут в первый раз, вот так ты хотела сказать.
2: Да-да-да, вместе со мной.
1: Стал немножко построже и посерьезнее.
2: Построже, посерьезнее, но об этом чуть позже.
1: Но такой же веселый и добрый.
2: С нами сегодня Яковлев Владимир Алексеевич, только уже в роли заместителя главы городского поселения Услабинска.
3: Всем привет. Мне Даша сказала только это, я говорю в первом эфире.
1: Два слова.
2: Ну, это
1: да.
2: Такая командирша. Ну что, ждем ваши предложения по номеру телефона 8-964-904-107-9.
3: Да. Говорим мы сегодня по
2: А говорим мы сегодня про Суворов Трейл, да.
1: Всем спортсменам посвящается. И не только. Да?
2: Да.
0: Свои на районе.

0: реклама на UFM.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Свои на районе.
1: Ну что ж, друзья, снова добрый вечер. С вами «Свои на районе». Дмитрий Антоненко, Дарья Лукьянова. И сегодня мы вместе с нашим гостем, который здесь был самый первый раз и уже не первый раз, Владимир Яковлев, вместе с нами. И мы разговариваем о Суворов Трейл, который в этом году уже пройдет в четвертый раз,
2: да,
1: и обещает быть гораздо глобальнее, чем
3: Да, об этом мы сегодня и узнаем.
1: Это уже спойлер.
3: Владимир Алексеевич, поделитесь. Вот, правда, как Дима отметил, что Суворов Трейл – это уже добрая традиция в нашем Услабинске. Но как бы вы его описали человеку, который о нем вообще ничего не знает и никогда о нем не слышал?
2: Ну, слушайте, вы знаете, Суворов Трейл, в принципе, ну да, сказали же, четвертый раз проходит. Назвать это просто забегом или соревнованием его нельзя, потому что изначально это был, правда, забег однодневный. Дистанции было намного меньше, участников было тоже намного меньше. Ну, начинали мы, точнее, начинал вообще Станислав Александрович Гайниченко, глава Услабинского района, на тот момент глава города Услабинска. На участников было всего 823 человека, вот я специально статистику поднимал. Вот, то сейчас мы уже как минимум в два раза превысили количество, мы поменяли формат, то есть из обычного спортивного соревнования это превратилось в фестиваль спорта, в какую-то, наверное, вообще в праздник спорта, потому что мы не просто бегаем, мы танцуем, мы развлекаемся, у нас куча развлекательной программы, у нас, ну, дальше еще будем разговаривать, мы еще немножко коллабу сделали, да, с отделом по делам молодежи, вот. В любом случае, ну, самое основное, что я скажу, что это праздник. Это не праздник. Просто бежать и соревноваться, бежать и страдать. Но те, кто будут бежать 40 километров, это точно не будут бежать и страдать, да и 20, а я буду страдать даже 5. Вот. Но на самом деле туда, даже не участвуя в нем, не пробегая, надо просто прийти на эту экспо-площадку, на само озеро Копытце. Да, мы говорим, что это место проведения, наше любимое озеро Копытце. Основной городок у нас будет располагаться там, спортивный. И если даже вы не будете бежать, если вы не будете участником на любой из дистанций, которые у нас в этом году много, вы можете просто прийти, поучаствовать в этом празднике, поучаствовать в развлечениях, в играх, ну и вот дальше будем разговаривать про День молодежи, еще немножко про это скажем.
3: Да, ну вот получается, каждый год он улучшается, улучшается, улучшается. Что ждет всех спортсменов в 2026 году? Какие дистанции? Что отличает от прошлых лет? Что нового?
2: Рассказываю. Самое, наверное, основное и то, что, ну, чем он будет отличаться, как и в прошлом году, это двухдневный формат. То есть мы начинаем 11 июля, начинаем в обед в 13:00 и начинаем с дистанции Сапран. Сапран — это дистанция, которая включает в себя... Мы сначала бежим километр по нашим красивым дорожкам озера, потом мы плывем на сапах, тоже километр, отплываем вокруг буйков по озеру Копытце. Мы там всех охраняем, сопровождаем, чтобы никому плохо не стало. Вот, приплывает назад и добегает еще километр до финиша. Вот интересная такая дистанция, ее сделали, ее нет нигде, ни в каких дисциплинах. Она здесь делается вообще вот во второй раз вообще, в принципе. Оговорюсь сразу, что мы не сами это проводим, у нас есть наши партнеры, Высшая лига, которая организует основные забеги по Российской Федерации у нас. Ну и ребята придумали вот такой формат новый. И в этом году мы его расширяем, то есть в прошлом году участников было всего 60, в этом году участников в два раза больше на собрании. Вот. Что еще нового в этом году? У нас будет палаточный городок, который мы поставим тоже там на бережку, аккуратненько, интересно. Во-первых, все желающие, кто и так приедет с палатками, могут поставить свои. Мы...
3: А, то есть можно и в палатке жить, которая установлена, и можно переехать со своей палаткой.
2: Палаточек 30 поставим сами, своими силами, и как сдадим их в бесплатную аренду, чтобы
1: вот
2: спортсмены...
1: Вот бесплатно.
2: Да, да, ну, конечно, бесплатно. Потому что сюда зовем людей, чтобы всем интересно и доступно было. Вот, и можно остановиться там, можно, естественно, остановиться где-то в городе по желанию, по своему, но палаточный городок в этом году — это что-то новенькое, и спортсмены, вы знаете, со всей России прямо оценили это, потому что аудитория — это не только Краснодарский край, я даже не говорю за Услабинский район, это не только Краснодарский край, это, ну, очень-очень много субъектов Российской Федерации. Вот в прошлом году был 31 субъект Российской Федерации и 168 городов. То есть, ну, объем вот людей, большой, которые приезжают, да, и разнообразие, оно очень высокое.
3: Здорово. Но палаточный городок — это правда что-то новое, что-то интересное. Окей, идем дальше. Вот как раз про спортсменов. Есть мнение у многих, что трейл — это только для подготовленных спортсменов. Так ли это, или человек, который бежит в первую очередь, тоже способен преодолеть дистанцию?
2: 100% это не только для спортсменов. Если мы говорим о дистанции 40 километров, которые, вот, я вообще не знаю, что за киборги ее бегут. Я знаю, что их порядка пока 60 человек. Я хочу посмотреть на этих людей, как они им в глаза, да, спросить у них.
3: Чем вы занимаетесь?
2: Что у вас тут вообще происходит? Вот. Но, конечно, 40 километров.
1: Как в фильме, да, а что это вы тут делаете?
2: Да-да. 40 километров — это точно профессионалы, это подготовленные люди, которые занимаются, ну, этим очень долго и очень качественно, я бы сказал. 20 километров — это тоже профессионалы 100%, потому что 20 километров пробежать неподготовленному человеку, ну, наверное, даже опасно. Поэтому двадцаточку тоже у нас побегут ребята подготовленные. Но опять же мы говорим, это бег не по ровной местности. Угу. Это бег
3: по
2: пересеченной местности, по натуральному рельефу, по полям, по кусочку там речки мы пробегаем, там проходим. У нас есть три брода, которые мы проходим. Они всем очень нравятся, все вот в основном и едут сюда, потому что здесь интересно. Здесь не просто трасса прямая и там неинтересная, некрасивая,
3: не
2: здесь
3: скучная.
2: Красивые пейзажи, да, мы будем вот бежать по всем нашим самым красивым местам, не только по городу Слабинску, аж до Двубратского в этом году добегаем. Mm-hmm. Вот 40 километров, mm-hmm. чтобы нам кольцо сделать, мы до Двубратского сделаем.
3: Двубратский, привет, встречайте, мы
2: да,
3: бежим.
2: Там как раз у нас много достопримечательностей.
1: Получается, что у нас идет смена не только покрытий и высот, да, еще и смена поселков.
2: Ну да.
3: Смена дислокации.
2: Да, да. Ну и, конечно, 10 километров дистанция, там можно пробежать, ну, плюс-минус, не сильно спортсмену, но тем не менее ребята заявляются просто, кто вот обычные наши, вот даже работники мои вот администрации, 10 километров тоже собрались бежать. Пятерочка, это уже лайтовая дистанция, которую может пробежать человек без подготовки, например, я побегу 5 километров, вот, как бы тоже тяжело, но можно. Дистанция 1794 метра, следующая, да, ее бежишь ты, тоже не подготовленная, тоже не спортсмен, но постараешься.
3: Но бегу.
2: Да, ее тоже надо пробежать, это не так мало, 2 километра почти.
3: Ну, еще её, и два детских
2: она
3: формата.
2: Она больше считается так, фан-дистанция.
3: Она фан-дистанция.
2: Для развлечения, да. Пробежать, пофоткаться, красивые фотки с фестиваля получить. Ну и дистанция наша на детские дистанции. Там детская миля, детская элита, 900 метров, да, километр. Ну, естественно, это для детей. Чтобы спортсмены, которые приезжают издалека, а если у них еще есть дети, они могли и их как-то развлечь. Ну вот, как-то так по дистанциям. Ну и сопран, конечно, я уже сказал.
3: Ну,
2: тут
3: сопран,
2: тут
3: да.
2: Просто ради интереса можно пробежать.
3: Ну что, друзья, это еще не все, что мы сегодня будем обсуждать. И сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Контакты прежние. 8-964-904-107-9. Свои!

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Лучшее на лучшее.

0: Свои на районе.
1: Ну что ж, как говорил классик, продолжаем разговор. Итак, друзья, сегодня мы вам рассказываем о четвертом Суворов трейле. Да, и ранее мы уже рассказали, что есть дистанции для подготовленных, такие как 20 километров и 40, есть пятерочка, есть 1794, ну и, конечно же, для детей, которые могут принять участие. Вот, также на всех дистанциях у нас идет смена покрытий, то есть это дорожка, плиточка, водичка, брод
2: полюшка
1: и так далее, да. И помимо того, что смена высот, еще и смена населенных пунктов. Но вопрос такой: что может еще впечатлить тех, кто в первую очередь бежит не на результат, а едет у Сабин за впечатлениями? Что вот самое интересное на по-твоему?
2: Ну, вообще, в целом, Услабинск, я думаю, всех впечатлит. Ну и наш праздник спорта в этом году мы, как и в прошлом, собственно, решили не останавливаться только на одном Суворов трейле. Мы решили сделать развлекательную часть, ну, для жителей нашего города Услабинска, Услабинского района, для приезжих гостей. Вот все, кто будет у нас находиться в близлежащих населенных пунктах, пожалуйста, приезжайте. У нас будет одновременно с Суворов трейлем проходить День молодежи. В День молодежи мы туда организуем концертную программу, мы туда организуем развлекательную программу, разные квизы,
3: мастер-классы.
2: Дашулик, расскажи, ты вот знаешь, вот получше.
1: Надо было Даше вопрос задавать.
3: Да, переадресовали мне его. Что же вас ждет на Дне молодежи 11 числа на озере Капуцин? На самом деле, это совместная работа и отдела по делам молодежи, движения первых, и администрации, и района, и города. Будут и киберспорт, и огромные баннеры раскраски, и розыгрыши, и мастер-классы, и большие классные игры. Знаете, вот эти деревянные, такие интересные, разные головоломки на ловкость. В общем, приходите друзьями, будет круто, весело, классно. Конечно же, концерты, танцы, песни, все как мы любим.
2: Да, еще добавлю, что у нас отдел спорта. У нас новый там начальник, очень активный парень, Коча Коба.
3: Коба, привет!
2: Коба, привет, да, организует у нас там мероприятия спортивные, тоже мастер-классы спортивные. Будет работать корт падл-тенниса, туда можно прийти поиграть, будут панофутбол, пляжный волейбол, может быть, даже пляжный футбол. Мы сейчас еще с ним проговариваем. Киберспорт отдельно остановлюсь, мы вообще хотим это в городе сделать, ну вот, летом попробовать это обкатать, посмотреть, как это будет пользоваться спросом. У нас ребята, коллеги наши с Прогресс-Агро, у них есть большой такой надувной экран с проектором. В вечернее время, если комары нас не унесут в соседнюю Адыгею, мы можем попробовать провести турнир по там FIFA, например, да, по киберспорту. Ребятки придут, поиграют, потому что популярностью это пользуется. Плюс дополнительно у нас будет кавер-группа, у нас будет диджей. Слушайте, ну на самом деле у нас такой будет масштаб,
3: что каждый точно найдет, да, чем себя занять, да, чем себя увлечь.
2: То это 100%.
3: Нет варианта того, что вы придете и вам не понравится.
2: Мы еще расскажем, что это будет 2 дня. Да, 11 июля у нас все начнется в обед в 13:00. Начнутся забеги с сопрано, все поплывут, побегут. Побегаем, поплаваем до 17:00. В 17:00 уже начнутся забеги на короткие дистанции. И в 18:00 дистанция 5 километров. После того, как все пробегут, сразу после дистанции мы всех наградим подарками. В 19:00 у нас начинается, собственно, программа по Дню молодежи. Но и параллельно до программы Дня молодежи все равно девчонки стоят с мастер-классами. Все приходите, будет очень интересно. Ну и 12 число, да, следующий день проведения, мы начинаем, когда начинают у нас просыпаться самые-самые ранние, в 6 утра. В 6 утра мы уже бежим первую дистанцию 40 километров. Начинаем ее бежать, через полчаса выдвигается дистанция 20 километров, чтобы они между собой не пересекались. В 7 утра начинают бежать ребята 10 километров, ну и ждем, пока они прибегут, потому что бегут они совсем-совсем немало. 40 километров пробежать пешочком очень тяжело, еще и по нашей местности, красивой, но нелегкой. Вот мы трассу постарались сделать, чтобы все прибежали, вроде бы было интересно, но лица на них нет.
3: Так, отлично. Вот смотрите, вы говорили про стартовые пакеты. известно ли, что лежит в стартовом пакете, то есть человек приходит, забирает его с собой. Еще интересно, что человек должен принести с собой, вот что спортсмен должен иметь с собой, чтобы его допустили к старту?
2: Ну, смотрите, прежде всего, вам вообще надо бы зарегистрироваться, если вы хотите в качестве спортсмена, в качестве участника именно на Суворов трейле.
3: Открыть еще регистрацию, еще возможно?
2: Ну, еще да, но уже очень мало места осталось, там действительно прям мало места осталось, да. На топ-лига ран, на сайте Высшая Лига можно зарегистрироваться, можете в наших социальных сетях посмотреть, тоже там ссылочки для регистрации были. В любом случае, вы регистрируетесь, после этого вам приходит ваш номер участника. С этим номером участника вы за день до мероприятия приходите на стартовый городок, на спортивный городок, да, это на озере Копытце у нас, регистрируетесь, говорите свой номер участника, даете паспорт, вам выдают стартовый пакет. Но если вы бежите дистанцию от 5 километров, вам еще дополнительно нужна справочка от врача о том, что вы допущены к этой дистанции. Потому что еще раз скажу, что всем нужно в первую очередь думать о себе, о своем здоровье и не пытаться без подготовки пробежать большие дистанции, чтобы, не дай бог, вам не стало плохо. Врач говорит, что вам плохо не станет, мы вас регистрируем, выдаем стартовый пакет, в котором есть стартовый ваш номер с чипом, чтобы мы могли вас фиксировать на всех участках. Но мало того, чтобы фиксировать, еще и фотографии, которые вас фотографы будут фотографировать в течение вашего забега во всяких самых красивых местах, когда вы будете по пояс в воде в болоте проходить, когда вы будете подниматься на гору, когда вы будете переплывать где-то что-то. Вот эти все места самые интересные у нас будут фотографы отфотографировать, и после этого вы можете на сайте себя везде без проблем по номеру найти.
3: Очень
2: еще,
3: удобно.
2: Да, еще будут, также можно будет там приобрести футболки. Все наши спортсмены, которые с Услабинского района регистрировались, это дети, это спортсмены, которые занимаются, еще получат памятную стартовую футболку. Ну, ее также можно будет всем остальным приобрести на забеге на стартовом городке. Вот. Ну, а на самом забеге у нас будут точки питания, у нас будут точки охлаждения. Точки питания для них всегда, вот кто новый к нам приезжал, было интересно, что мы где-то банан даем, где-то дальше пробегаешь, тебе стаканчик кваса наливают и сало кусочек вы съедаете. Вот. Где-то кусочек колбасы, где-то чипсы прям в больших контейнерах. Вроде бы зачем, да, казалось бы. А по факту спортсмены, когда говорят, им нужны быстрые углеводы, им нужно быстрое пополнение энергии организму, потому что, ну, извините, 40 километров... Я вообще не представляю, как я бы на машине 40 километров еле проезжаю, а тут пешком пробежать.
3: А вообще, вот известно количество участников, которое будет в этом году?
2: В этом году мы планируем, что к нам приедет минимум 1700 участников, минимум. Ну, а там уже как пойдет. Ну, вот пока прогноз 1700. Ну, они разделены на два дня, то есть... 11 число это 900 участников, и 12 число это 800 участников.
3: Ну вот смотрите, такое огромное количество человек, 1700, каждый из своего региона, то есть они приезжают со всей нашей необъятной страны. И вот что бы вы хотели, чтобы люди по возвращению домой рассказывали своим близким о Суворов Трейл и вот о нашем городе, районе? Какие впечатления вы хотите, чтобы у них остались?
2: Ну, как точно хотим, чтобы остались хорошие, теплые, чтобы они понимали, что у нас здесь есть большое гостеприимное такая территория, да, где мы с удовольствием готовы всех принять. Конечно, пусть они вспомнят, что мы готовы со спортом всех принимать, и здесь они могут принимать участие вот в этих забегах у нас, да, мы планируем вообще, что, ну, мы будем расширяться, посмотрим, может быть, кто-то нам предложит новые дистанции. Еще мы хотим, чтобы не только мы там на Суворов Трейл встречали наших гостей, а еще у нас есть и фестивали «Наша Александровская крепость», и фестиваль «Форум быть казаком», чтобы они понимали, что мы всех ждем, и все готовы всегда приехать. Вы знаете, я даже в Москве один раз на форуме был, и, смотря в окно, видел человека, идущего в футболке «Суворов Трейл». Мне так приятно было.
3: Я подумала, вот он. Он точно
2: вот
3: наш
2: он,
3: человек.
2: 40 километров побежал, немножко не туда забежал в прошлом году.
3: Нет, подождите. Смотрите, вы бежите, я бегу. Дим, ты бежишь вот дистанцию? Любую, хотя бы детскую милю.
1: Нет.
2: Ну вот с радио до дома отсюда
1: бежать. Я буду бежать по волнам радиоэфира, который у нас, к сожалению, не резиновый.
3: Да.
2: Сколько у нас осталось, Дим?
1: У нас 52 минуты, и реклама нас перебьет, поэтому я предлагаю...
3: Минуты? Минуты? 52 минуты?
1: 46 секунд до выхода рекламы на свое, как это, ну, законное место, поэтому я предлагаю нам сейчас ее все-таки пропустить. Вот.
3: Мы не можем тебе отказать.
1: Да, и уже после рекламного блока подведем итоги и расскажем все-таки что-то еще интересное.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия.

0: доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30.
3: Ну что, друзья,
4: как мы и пообещали, даже Даша не успела закончить свой рисунок, каляки-маляки, а мы уже вышли в эфир, потому что не все еще рассказали, и есть еще что вам рассказать. Ну или в конце концов подвести итоги. Мы тут хлопаем комаров, у нас одна комариная сила. Вот, поэтому, кстати, насчет мероприятия-то. Комары, не бойтесь комаров, потому что даже комары будут подпевать песенки, будут под музыку, кавер-группе и так далее.
5: Слушайте, ну, на самом деле, комаров, правда, у нас, ну, вот так, такая у нас территория, да, мы ничего с этим не сделаем, мы, может быть, даже это когда-нибудь переведем в какую-то достопримечательность, я не знаю, да, изюминку.
4: Нас не то, что ты не удивишь, да?
5: Да, да, совсем нет. Мы уже вот на озере сделали знаки специальные, что комарик может унести.
3: Поэтому будьте осторожны.
5: Да, будьте осторожны. К Суворов Трейлу. Что еще не рассказали интересного?
3: Мне кажется, мы рассказали все. И самое главное, что мы рассказали, что абсолютно каждому, кто приедет на трейл, понравится. Мы в этом уверены.
5: Да, неважно, вы будете бежать или вы будете просто находиться на спортивной площадке, на спортивном городке. Мы напомним, что это все будет происходить 11 и 12 июля на территории озера Копытце.
3: Совместно с Днем молодежи.
5: Совместно районным, с Днем молодежи.
3: Интересным, 11 классным, числа. Ярким, драйвовым.
5: Дашка перебрала все уже эпитеты.
4: Так она сидит в телефоне, открыла словарь Ожегова и...
5: Да не, она открыла.
3: Я открыла сайт Высшей Лиги, чтобы точно проверить, мой слот куплен или нет. И вам советую, слушатели, сделать так же. И если он не куплен, то обязательно его приобрести.
5: Мы всех ждем на старте. Встретимся 11-12 июля. Надеюсь, что у нас получится в этом году что-то прям яркое, интересное, крутое.
3: Мы уверены в этом. Мы не надеемся, мы в этом уверены. Так что слушайте.
4: Вы себя убеждаете, уговариваете.
3: Я аффирмирую.
5: Да.
4: Установочки. В общем так, друзья мои, подведем небольшой итог. Значит, 11-12 июля. Суворов Трейл. День молодежи. Огромное масштабное мероприятие для спортсменов, для молодежи, которые совсем молодежь маленькая, детишечки и так далее. Для молодежи, которая уже ну, не такая уж и молодежь, но в душе еще молодежная. Будут программы, музыка, шоу, вкусняшки и так далее, и так далее.
5: Да, не кстати, пропустите. Вот это я не сказал. Еще у нас будет важно, что у нас будет фудкорт, на котором будет как минимум 6 локаций. Это там мы Гирос позвали, мы позвали там специальные фудтраки, Иль Кофе наш сюда примет участие. Ну и еще несколько интересных. Кто любит поесть, а не побегать, тоже приходите.
3: Да, мы вас тоже будем ждать.
5: Додо вообще бесплатно пиццы раздавать будет.
3: Додо будет бесплатно раздавать пиццы. Слушай, и гирос, и пицца, ну вообще сказка, а не день.
5: Да, для спортсменов это самое то.
4: Вы туда бежать идете,
5: это я для себя сделал.
3: Это да, Владимир Алексеевич просто очень сильно захотел.
4: Ну, в общем, друзья, если вы к спорту так далеки от спорта, скажем так, как вот я.
3: То забегайте на пиццу.
4: Можно пойти покушать. Что ж, друзья, свои на районе, Дмитрий Антоненко, Даша Лукьянова, и сегодня у нас в гостях свой на районе Владимир Яковлев.
3: Спасибо, 11-е, что пришли к нам.
4: Да, увидимся там, а мы с вами услышимся уже через пару недель.
3: Мы пока побежали бегать, разминаться, готовиться к трейлу.
4: Всем пока.
5: Всем пока.
3: Пока.
2: Свои на районе. На ОФМ.
6: Ты уже не помнишь и ничего не знаешь, о времени, что были вместе, больше не вспоминаешь.

пьяный бываю на этой улице снежной, там, где мы были вдвоем, где ты была со мной нежной, где каждый дом помнит наши объятия, поцелую, и с каждым днем все сильнее я по тебе тоскую. И в твоих окнах хочу увидеть яркий свет, но только в жизни твоей мне больше места нет. И как мы не поместились в таком огромном

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка России. В материале сообщается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту, однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива. Согласно документу, повышенные цены предшествующего периода привели к наращиванию добывающих мощностей и увеличению запасов нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидалось, возместить использованное топливо. Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть, пришли к выводу участники обсуждения. По их словам, в результате восстановления баланса на рынке может происходить быстрее. Социальный фонд России начал применять новый механизм назначения ряда социальных выплат. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры финансового права университета имени Кутафина Максим Хромченко. По словам эксперта, изменения затронут выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Их будут назначать автоматически на основании информации, уже имеющейся в системе индивидуального учета. Хромченко пояснил, что ранее после наступления страхового случая социальный фонд запрашивал необходимые сведения у работодателя. С введением нового порядка основным источником информации станут данные индивидуального лицевого счета гражданина. И в заключение выпуска. Совокупное состояние богатейших людей России в начале 2026 года уменьшилось почти на 2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинге представлены имена 500 богатейших людей мира. В этот список сейчас входят 20 граждан России. Их общее состояние на 1 июля составляет более 297 миллиардов долларов. На этом пока все. Александр Иванов, служба новостей «Репорт Информ».
1: УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если паук активно плетет паутину, будет хорошая погода. По прогнозам синоптиков, в пятницу 3 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь. Днем до 31 градуса, ночью плюс 22. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 34 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Счастье? Я просто хочу. Просто твоего счастья.
1: Хочу быть причиной твоего счастья.
0: Я так долго к этому шла.
1: Хочу быть.
0: Давай потанцуем.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ. Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Необыкновенная.

0: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: UFM。Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

пленку засвети. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше

0: Радио УФМ.
1: Не знаю, услышишь ты это или нет, но как показала жизнь, я была права.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.